0: И сегодня мы говорим о поэзии Осипа Мандельштама. Пытаемся разобраться, что именно в жизни этого человека, в его стихах, написанных десятилетия назад, что же так остро откликается дню сегодняшнему и нашему представлению о самих себе.
1: Ведь, по сути, ни одному человеку не удалось не только победить, но даже по-настоящему противостоять тоталитарной системе.
0: Да, в те времена, когда жил и творил Мандельштам, тоталитарная система просто всей мощью обрушилась на человека. И поэтому запрещенный, а потом почти забытый поэт Осип Мандельштам снова становится важен для тех, кто ищет глубинную связь между событиями и явлениями. Для тех, кто пытается обнаружить новый смысл в привычных взгляду вещах.
1: И еще мы пытаемся разглядеть в его текстах то, что волнует нас здесь и сейчас, и найти в нем утешение и поддержку.
0: А сейчас они нужны очень многим.

5 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Интересно, ведь каждый год приносит новые юбилейные даты людей, значимых для российской культуры и общества. Поэты, музыканты, не говоря уже о политиках, и каждое следующее десятилетие требует от нас что-то понять. Понять, каким идеям мы следуем, кто наши герои, остаются они с нами или нет, с кем нам сегодня по пути и почему.

0: Почему же сегодня мы выбрали именно песню? Да потому что музыка – один из самых живых способов вернуть текст в сегодняшний день, в наши интонации и в наш ритм. Поэзия Мандельштама – это же не музейная тишина, а напряженный, уязвимый человеческий голос. И опыт Мандельштама показал, сопротивление тоталитарному давлению почти невозможно. А все-таки и не сопротивляться тоже невозможно. Вопрос только как? И, может быть, один из ответов звучит именно здесь, в голосах, которые поют его стихи. Не дать замолчать. И сегодня, в течение передачи, мы их услышим. Стихи Осипа Мандельштама звучат не только в их первозданной форме, но и в музыкальных прочтениях, таких разных по голосам, интонациям и языкам.
1: Не говори никому. Все, что ты видел, забудь. Птицу, старуху, тюрьму. Или еще что-нибудь. Или охватит тебя, только уста разомкнешь. При наступлении дня мелкая, хвойная дрожь. Вспомнишь на даче осу.

0: Сейчас прозвучала песня «Не говори никому», исполнила ее группа «Tequila Jazz». Это еще одна попытка приблизиться к этому сложному, ускользающему и все-таки по-прежнему живому слову. В 1930 году написано это стихотворение. Для человека, знакомого с историей России, уже сама эта дата звучит тревожно. Это годы Великого Перелома.
1: Время мобилизационных методов экономики, насильственного перевода крестьянских хозяйств в колхозы, и в этом контексте особенно остро слышится его напряженная интонация.

0: Да, даже самые любимые стихи Мандельштама не становятся со временем проще, а скорее наоборот. Они продолжают ускользать, требовать усилия, почти расшифровки языка. И каждый из нас словно вступает с ними в личный разговор, слышит в них что-то свое, иногда неожиданное.
1: Это поэзия, которую не удается прочитать раз и навсегда.
0: Да, есть такие портреты, которые как будто следят за зрителем. И где бы ты ни стоял, кажется, что взгляд с портрета обращен именно на тебя. Так и здесь. Стихи Мандельштама затемненные, как филологи говорят, непрозрачные. Да он и сам признавался, что мыслит пропущенными звеньями. Но именно в этой сложности особая, почти завораживающая красота. А как герой, как лирический герой понимает, что что-то идет не так? В чем он находит опору? Что помогает ему не потерять себя?
2: Dir nur sag ich hier in ständig Offenheit. Alles Unsinn, Sherry Brandy, Engel mein. Griechen fanden dort die Schönheit, Strahlenspur. Hier für mich, aus schwarzen Höhlen, Quallen nur, fuhren Helena weit über Wellenland, wo ich meinem Mund nur trüben Salzschaum fand. Meinen Mund bestreicht nun einzig leeres Nichts. Armut zeigt mir höhnisch reizend ihr Gesicht. Hoppla, weiter, auch mich lockt es, alles eins. Engel Mary, trink die Cocktails, kipp den Wein. Dir nur sag ich hier in ständig Offenheit. Alles Unsinn, Sherry Brandy, Engel mein.

Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, Шерри Брэнди, ангел мой. Там, где Эллену сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. По губам меня поможет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, все равно. Ангел Мэри, пей коктейли, дуй вино. Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, Шерри Брэнди, ангел мой.

0: Осип Мандельштам. Очень хорошо образованный человек далекого от нас Серебряного века. Мандельштам учился в Гейдельбергском университете и в Сорбонне. На одной из лекций о французской поэзии Мандельштам познакомился с поэтом Николаем Гумилевым.
1: В начале творческого пути Осип Мандельштам не был особенно популярен у широкой читательской общественности. Был как будто чуть-чуть в тени литературных кумиров того времени, таких поэтов, как Александр Блок, Николай Гумилев и Анна Ахматова.
0: Хотя они и пророчили юному поэту великое будущее.
1: Он часто выступал на творческих вечерах, заглядывая в любимые поэтами Серебряного века кафе «Бродячая собака». Его литературные статьи и эссе регулярно печатала пресса.
0: Революционное потрясение 1917 года сначала никак не ухудшили положение Мандельштама. После Октябрьской революции он работал в наркомпросе.
1: Тогда так называлось Министерство просвещения.
0: Много ездил по стране. Его печатали в газетах, он выступал со стихами, словом, обрел успех.
1: В 1919 году в Киеве Осип Мандельштам познакомился с будущей женой Надеждой Хазиной.
0: «Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом? Да, видно, нельзя никак».
2: Wie sehr fürchten wir uns doch, du und ich, mein großmäuliger Kamerad. Ach, wie zerbröckelt unser Tabak, Nussknacker, mein Freund, du Dummkopf. Dabei könnte man das Leben wie ein Star dahinschweben lassen. Sich mit Nusskuchen den Bauch vollschlagen, aber ja, anscheinend geht das einfach nicht.

0: В начале 1930-х годов поэтический дар Мандельштама достиг расцвета. Имя его было включено в так называемый список видных советских литераторов.
1: При этом он не хотел становиться инструментом пропаганды большевизма. Для Мандельштама уже стала понятна сущность новой власти, и он ощутил роковой смысл несовместимости с нею.
0: Предчувствие трагедии сделалось постоянным его спутником. С этим предстояло жить. Но срок развязки казался еще пока далеким. В это время поэт перестал активно выступать на поэтических концертах, а свои произведения почти всегда теперь писал в стол. Семья была постоянно на грани нищеты, так как зарабатывал он литературными переводами, а оригинальные его произведения не печатали. Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин, острый нож да хлеба каравай. Хочешь, примус туго накачай, а не то веревок собери, завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал.
1: Setzen wir uns in die Küche hin. Süß riecht hier das weiße Kerosin. Ein Laib Brot, dazu ein Messer, scharf. Willst du, pump den Primuskocher auf. Und wenn nichts, such Stricke vor der Tür, dass vorm Morgen wir den Korb zu schnüren und zum Bahnhof fahren in der Früh, wo uns keine Sucht und niemals findet.

0: В 1933 году Мандельштам создал текст, в котором отразил свое видение политической ситуации в стране. Почему он написал эти стихи, так называемую эпиграмму на Сталина? Очевидно...
1: Не могу молчать.
0: Да, видимо, это было то самое «Не могу молчать» родом из русской литературы. Стихотворение было написано за несколько лет до начала Большого террора. Летом поэт побывал в Крыму и своими глазами увидел последствия массового голода в СССР. А в ноябре написал эти строки.
2: «Мы живем под собой, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны. И слова, как путовые гири, верны. Тараканьи смеются у сища и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина».

0: А в эти годы Сталина уже было принято воспевать хором. Как раз в ноябре того же года был сдан в печать роскошный том в 400 страниц, и он был целиком посвящен возвеличиванию Сталина, Ягоды и всех чекистов, кто воспользовался каторжным трудом сотен тысяч заключенных, чтобы выстроить в рекордные сроки Беломорский канал.
1: В оглавлении отметился весь цвет советской литературы и критики.
0: Но Мандельштаму мало было написать эти стихи. Ему еще нужно было, чтобы они дошли до Сталина. И понятно, что позвонить лично он не мог, и он читал стихи друзьям. Как-то на прогулке с Борисом Пастернаком, его другом, забрели они на какую-то безлюдную окраину. Здесь Мандельштам прочел ему стихотворение про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал:
1: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому».
0: Вообще можно сказать, что это была мощная политическая акция. Во всяком случае, по силе воздействия она была воспринята той стороной как что-то вроде теракта. И для поэта она обернулась катастрофой. Шел 1934 год, массовых репрессий еще не было, люди исчезали и возвращались. Но за такое стихотворение наказание могло быть только одно.
1: Авторство своего Мандельштам не скрывал и допускал вероятность расстрела. Да и все, кто знал эти стихи, не сомневались, что за них он поплатится жизнью. «Besonders erwähnenswert ist, wie die Ermittlungen im Fall von Осип Мандельштам durchgeführt wurden. Надежда Яковлевна, seine Frau, beschrieb die qualvollen Einzelheiten der Ermittlungen, die sie von Mandelstam gehört hatte. Um ihn psychisch zu zermürben, sagte man ihm, dass seine Frau und alle Verwandten ebenfalls verhaftet worden seien und gerade im Nachbarraum verhört würden. Man brachte ihn an den Rand einer schweren psychischen Störung, die von akustischen Halluzinationen begleitet war. Während der Ermittlungen war Mandelstam überzeugt, die Schreie seiner Frau hinter der Wand zu hören. Nach diesen Erlebnissen versuchte Mandelstam, sich das Leben zu nehmen und musste sich für den Rest seines Lebens wegen einer traumatischen Psychose behandeln lassen.

0: Тут стоит сказать о том, как проводилось следствие по делу Осипа Мандельштама. Надежда Яковлевна, его жена, описывала мучительные подробности следствия, услышанные от Мандельштама. Для угнетения психики ему говорили, что жена и все родственники тоже арестованы, и их сейчас допрашивают в соседней комнате. Его довели до тяжелого психического расстройства. Оно сопровождалось слуховыми галлюцинациями. Во время следствия Мандельштам был уверен, что слышит крики жены за стеной. После пережитого Мандельштам пытался покончить с собой. И всю оставшуюся жизнь он должен был лечиться от травматического психоза. И все-таки произошло чудо. Чудо о Мандельштаме. Его не только не расстреляли, но даже не отправили в исправительный трудовой лагерь на строительство Беломорканала. Он отделался сравнительно легкой ссылкой в город Чердынь в Пермском крае.
1: Причиной чуда было личное распоряжение Сталина, печально знаменитая формула «изолировать, но сохранить».
0: За Мандельштама хлопотали. Хлопотали поэты Анна Ахматова и Борис Пастернак. Но, конечно, главную роль сыграло заступничество Николая Бухарина.
1: Он был в то время главным редактором газеты «Известия» и написал специальное письмо Сталину, в котором просил смягчить приговор. Он писал: «Мандельштам – первоклассный поэт, но абсолютно несовременен. Он, безусловно, не совсем нормален. Он чувствует себя затравленным».
0: Благодаря этим хлопотам Мандельштам получил сравнительно мягкий приговор, и позже Чердынь была заменена на Воронеж. Кроме того, жене Надежде Мандельштам было предложено сопровождать поэта к месту ссылки. В своих воспоминаниях она назвала это «неслыханная милость».

0: Но воронежская передышка длилась всего 3 года. Как только ссылка закончилась, Мандельштама арестовали опять.
1: Его обвинили в антисоветской агитации, приговорили к 5 годам ГУЛАГа и этапировали на Дальний Восток. Из пересыльного лагеря во Владивостоке в 1938 году он отправил последнее письмо своей семье, и там же, спустя некоторое время, он скончался.
0: Теперь надо сказать о подвиге, который совершила Надежда Яковлевна Мандельштам, его вдова. С Осипом Эмильчем вместе они прожили около 19-20 лет. Она прошла с ним через 2 ссылки – нищету и непрерывную череду скитаний и запретов на проживание в крупных городах. Следующие годы и самый долгий период ее жизни, а пережила она Осипа Мильча на 43 года и умерла в 1980 году, следующие годы в условиях советских репрессий она хранила творческое наследие поэта.
1: Его имя врага народа было запрещено, его стихи конфисковывались и уничтожались. После смерти мужа Надежда Яковлевна переезжала с места на место, опасаясь ареста. Экстерном сдала университетские экзамены в Ташкенте, затем долгие годы занималась преподаванием иностранных языков. Калинин, Ташкент, Ульяновск, Чита, Чебоксары, Псков, Таруса. Она объехала половину страны и нигде не жила подолгу, не обрастала вещами, чтобы в любую минуту взять в руки простенький чемоданчик и уехать в неизвестном направлении. И, между прочим, ей удалось защитить кандидатскую диссертацию по английской литературе.
0: Главным делом ее жизни при этом оставалось сохранение наследия Мандельштама. Ведь после его ареста и смерти осталось много неопубликованных, никому неизвестных произведений. И все это при очередном обыске могло погибнуть, пропасть навсегда, как сгинул сам Мандельштам в лагере. И вот его жена на всякий случай выучила их наизусть и на несколько десятилетий стала таким человеком-книгой, живой книгой Мандельштама. Она выучила от 200 до более чем 500 произведений, стихи, прозу и статьи, включая черновики, варианты и разночтения, и незавершенные тексты тоже. Переписывала их по памяти, прятала рукописи в тайниках и передавала их на хранение надежным людям, друзьям и ученикам. Появилось множество списков, они ходили в самиздате. И так, благодаря Надежде Яковлевне, протянулась связующая нить между свободомыслием Серебряного века и антисталинским духом 1960-х годов.

0: 70-е годы она доверила основную часть сохранившегося архива профессору Никите Струве. Он вывез рукописи из СССР, и они временно хранились у него в Париже. В 1967 году в США начало выходить собрание сочинений Мандельштама. А уже после публикации трехтомника...
1: Ей самой в это время было уже за 60 лет. Надежда Яковлевна сама стала писать. И ее книга «Воспоминания» впервые увидела свет в 1970 году в Нью-Йорке. Позже в Нью-Йорке и в Париже вышли еще две книги ее авторства. И эти жесткие, бескомпромиссные мемуары сделали Надежду Яковлевну не менее знаменитой, чем ее супруг. Этими воспоминаниями люди зачитывались наравне с эпопеей Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В них был создан классический образ поэта, гонимого безжалостной империей, но также сказанное о том, что даже у Осипа Мандельштама были минуты сомнений и слабости, и он, конечно, хотел выжить. Такова правда. И это, конечно, исторический документ. Это показание свидетеля, которому удалось выжить и не сломиться. Впрочем, сама Надежда Яковлевна относилась к своей славе с иронией и по свидетельству знакомых в конце жизни говорила: когда на том свете я встречусь с Оськой, он даст мне в морду. Ишь, расписалась.

бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена? Что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, ветистое, шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью.

0: В литературной среде Осипа Мандельштама быстро признали гением. И как все гениальные люди, он был чуточку не от мира сего. Забывчив, рассеян и без толков в быту. Так вспоминал Владислав Ходосевич, другой крупный российский поэт. Самой настоящей погибелью его были пирожные. И он тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, пшено, масло, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе. Не любить его было невозможно, и он пользовался этим с упорством маленького тирана. То и дело он заставлял друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности.
1: «Денег ему вечно не хватало», — вспоминал Георгий Иванов. Мандельштам обычно вбегал в поэтическое кафе «Бродячая собака» и просил кого-нибудь заплатить за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал налить коньяку в свой чай, чтобы согреться, и, получив желаемое, тут же стремительно опрокидывал чашку на ковер или на стол. Он вечно мерз, потому что всю зиму ходил в тонком осеннем пальто.

0: Имя Осипа Мандельштама, сына петроградского фабриканта.
1: Или есть такая легендарная история о встрече с чекистом Яковом Брюнкиным летом 1918 года. Брюнкин любил посещать знаменитое литературное кафе «Бродячая собака». И, в принципе, его там привечали. Не то чтобы любили, но считали, что знакомство с важной персоной убережет от застенков. Вот однажды он подвыпил и стал куражиться. Размахивал пустыми бланками ордеров на расстрел и кричал, мол, кого захочу, того сейчас же и впишу. Мандельштам с его несовременными представлениями о чести и свободе в каком-то нервном возбуждении закричал, как это мерзко, подскочил, выхватил у Брюнкина пачку бланков и в одну секунду разорвал их.
0: История дошла до самого Дзержинского, главы ЧК, и Брюнкина перевели на другую должность, а Мандельштаму на время пришлось уехать из Петрограда.

0: Так, тут у нас будет минутка занимательного литературоведения. В далеком уже 1977 году Алла Пугачева написала музыку к стихотворению Осипа Мандельштама, и так появилась песня «Ленинград». По тем временам Мандельштам оставался все еще опальным поэтом. Во всяком случае, полная реабилитация его случилась только 10 лет спустя, в 1987 году. И вот так взять и спеть полузапрещенного автора, да, это было смело. Пугачева тогда чуть-чуть подредактировала текст и сгладила таким образом трагизм оригинала.
1: И критики ей пеняли, что работа с поэзией такого уровня, как Мандельштам, требует более бережного отношения. Но что было, то было. Песня вышла на пластинке, и фамилию Мандельштам вообще начали публично произносить, хотя бы как автора слов.
0: Да, я помню, что и исполнение песни «Ленинград» понравилось далеко не всем, и даже и в других версиях. Константин Райкин, например, исполнил. И похоже, что просто каждый как-то лучше знает, как его нужно читать, это стихотворение. Вот пускай каждый и прочитает эти стихи сам.

хочу. О Мандельштаме существует некоторый миф, как о замкнутом и тяжелом в общении человеке, таком обособленном ото всех борце за свободу. Мандельштам был человеком крайне чувствительным и даже боязливым. Он постоянно пребывал во власти внутреннего напряжения и беспокойства.